0: автоматами взрыв. Сгубить надею спокойный мор. Не набраться веры, не убачить берег.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Мора. Может быть, усё было бы иначе. Хвалил шум, да смак воды солоной.

0: Трансграничное радио FM.
1: Не возьмеш ти больш телефон, бо бачиш ти знов гетею. Минуле не отпускає, что день

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі після міжнародної паузи пройшли матчі 24-го тура. Батэ дома перемог Мазырскую Славію з ліком 2-1 і покинув зону виліту. Борисовчане мають 21 бал і займають 13-е місце. МЛ Вітебск розгромив у гостях Гомель 5-1. Артем Концевий оформив дубль уже у перші 5 хвилин, відкривши лік на 41-й секунді. Гэтая перамога вывела віцебскі клуб на першае месца. Лідар ранейшага тура Іслач згуляў у нічыю з віцебскам 0-0. Мінская «Дынама» перамагло ў Магілёве «Дняпро» 3-2 і засталося на трэцім месцы. Брэсцкая «Дынама» ў гасцях абыграла «Арсенал» з лікам 1-0. З такім жа лікам «Торпеда Белас» перамагло «Мінск» адразу пасля звальнення трэнера Алексея Багі. «Нафтан» разграміў «Белшыну» 4-1. А Нёман перамог Барановичи 3-0. Былы мэр Великого Манчестера Энди Бернем заявіў, што гатовы раскрыць падрабязнасці свайго супрацоўніцтва з уладальнікамі Манчестер-Сіці. Раней Бернема раскрытыкавалі за падтрымку клуба, які абвінавацілі ў парушэнні фінансавых правілаў англійскай прэм'ер-лігі ў перыяд з 2009 па 2018 год. Бернем заявіў, што адкрыта раскажа пра ўсе сустрэчы з прадстаўнікамі клуба падчас працы на пасадзе мэра. Паводле яго слоў, большасць сустрэч адбылася даўно, а сапраўды значнай была толькі адна – у 2021 годзе. Пры гэтым Бернем падкрэсліў, што расследаванне парушэнняў у футболе павінна ісці незалежна, а пытанні інвестыцый варта разглядаць асобна. Президент Европейской Федерации водных видов спорту Антонио Силва заявил, что Россия может принять международное споборництво как сярод юниоров, так и сярод дорослых. По его слов, Федерация подтримливает допуск российских спортсменов до своих турниров и признает их особливую роль у международном плавании. Россию отлучили от международного спорта после уворвания в Украину в 2022 году. У 2026-м, после решения Международного олимпийского комитета, ее начали покрысе вертать на международную арену. Европейская и Полночноамериканская федерации футбола заявили президенту ФИФА Джани Инфантино, что организация может размерковать помеж своими членами больше за 2 миллиарда долларов, не продающие правы на чемпионат света. Поводле суместного листа кіраўнікоў дзвюх конфедераций, ФИФА может выплатить кожной с 211 национальных ассоциаций по 10 миллионов долларов. При этом у резервах организации застанется 2 миллиарда 600 миллионов. Авторы листа так само пропонуют вылучить кожной из 6 конфедераций по 36 миллионов долларов, а кожному региональному союзу по 3 миллионы. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: А цяпер крыху зменім тэму і паглядзім, што адбываецца за вокнамі. Амаль палова восені ўжо за плячыма, і хочацца зразумець, чаго чакаць далей, ці будуць яшчэ цёплыя дні, і калі прыйдуць сапраўдныя халады, альбо, можа быць, варта рыхтавацца да нейкіх сюрпрызаў на надвор'я.
2: Пра тое, якой будзе другая палова восені, мы паразмаўлялі з кліматолагам, экспертам альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіславам Шумаком.
3: Ну, как бы анализ существующих вот моделей показывает, что Беларусь, по сути дела, будет разделена на две части. То есть Западная Беларусь будет больше подвержена влиянию атлантических воздушных масс, как это всегда и бывало. А вот для Восточной Беларуси, это прежде всего Витебская и Могилевская области, здесь будет проявляться влияние все-таки Арктики, холодных воздушных масс. И вот эта граница, она уже будет видна как в конце, во второй половине октября, так и в ноябре. И разница температурная может даже быть где-то 10 градусов, например, между юго-западом Белоруссии и северо-востоком Белоруссии. И уже, например, в ноябре месяце на востоке Белоруссии, северо-востоке Белоруссии будут наблюдаться даже выпадения, там заморозки, понятное дело, ночные, но выпадение уже дождя со снегом. Хотя в целом метеорологи прогнозируют, что влияние Эль-Ниньо будет усиливаться, и поэтому вот эта ноябрьская погода, она будет больше дождливой, чем снежной. Но в ночной период, понятное дело, что в связи с этим будут наблюдаться и гололедицы. И с одной стороны, это как бы не позволит белорусам одевать шубы. Надо помнить будет про мокрую все-таки погоду. Но вот если в Западной Беларуси все-таки прогнозируется какая-то более температурная аномалия со знаком плюс, даже где-то, может быть, и плюс 1,5 градуса выше температура, но то для Восточной Беларуси остается пока открытым вопрос вот этой продолжительности этих холодных вторжений. Потому что вот этот характер атмосферной циркуляции, который сейчас наблюдается над Северной Атлантикой, Скандинавией, Восточной Европой, он пока показывает, что прогноз, что вроде бы осень должна быть мягче и влажней. Но если вдруг образуется так называемый блокирующий антициклон, то над Восточной Европой, то тогда для Восточной Белоруссии возрастает вероятность вот этих ранних морозов, которые будут отражаться в том числе и на характере выпадения осадков.
2: Ці адпавядае сёлетняе надвор'е звыклым кліматычным нормам і ці можна ўжо цяпер прагназаваць, якой будзе зіма?
1: Працягваем слухаць кліматолага Уладзіслава Шумака.
3: Ёсць асадкі, но асадкі пока што ніжа нормы. Даже вот если мы говорим про погоду і её связь, например, з гідрасферай, то пока асадкаў недастаточна, чтобы восстановіць нашы водные объекты после летнего дефицита, летне-осеннего дефицита влаги. Тоже можно сказать, что вот эта погода, она приведет к тому, что вот эта температурная аномалия в Западной Белоруссии, она будет способствовать даже продолжению вегетационного периода, то есть поля будут немножко в Западной Белоруссии более зелеными, чем в Восточной Белоруссии. Но в целом, я же еще раз повторяю, что нужно готовиться именно к такой прохладной, влажной осени. Но без твердых осадков, то есть без снега. Предположительно, есть такие прогнозы, что зима тоже будет достаточно мягкая, и продолжительные морозы придут в Беларусь только где-то в феврале месяце.
1: Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Так само далі ми з вами разом на хвалі Білоруська Радіорація. Тема білоруських політв'язнів присутнічає у хити інформаційної хадіння. Амаль місяць перейшов з того часу, як билую політв'язанку Аліна Лазарчик, активістку громадянської кампанії Європейської Білорусі, де маці двоїх дітей. Влади у Мінську, хоч жінчини викинули з країни, де вивезли у Литву. Про те, що вона звідувала за кратами, Аліна розповіла нашому радіо напереди дні святкування Дня Матері у Білорусі.
2: Коли я сиділа ще на ІВС, нас же взяли, в чому ми стояли. Причому, несмотря на те, що я була вдома, мені ніяких речей з собою взяти не дали. Приїжджаємо ми на ІВС в итоге. Ну і, понятно, ні у кого нічого нет. Со мною в камері 15 чоловік. Камера двохмісна. Там сидить 15 чоловік. Ні у кого ніяких сліз гігієни нет. Даже просто вот тупо туалетної бумаги. Ми стучимо в дверь, відкриває кормушку ОМОНовец. Ну, дівчонки йому говорять: слушай, принеси ти нам хоч туалетки. А он їм на це відповідає з такою усмішечкою: а у вас що, майки? Короткие. А я ему на это говорю: а у тебя длинная? Так может ты снимешь, мы используем по прямому назначению. Но правда туалетку он в итоге принес.
3: Уже починалося за ВС. Не давали сродки гигиену и так далее. Хотя казали, як сиділи ще, наприклад, як ще не так все было жорстко, что навіть Червоного Крыжа выдавали там наборы, ці було у вас там такое, ці доходило хоть раз до вас. Там,
2: нет, у нас такого не было. Мы сидели без ничего. Без матрасов, без средств гигиены. Даже без верхней одежды, потому что нас ее отобрали. А в камере при этом было очень-очень холодно. Было еще там уже открыто окно. Закрыть его не представлялось возможным, поскольку там решетка. Через решетку рука не пролезала. Мы не доставали. Мы и так, и сяк, и так пытались это сделать. Это дело зимой. Погода плохая. Снег, ветер. Все это задувает в камеру. Плюс в камере сквозняки. Со всех сторон дует. Ну, в общем, весело.
3: Специально так робили?
2: Ну, просто. Скорее всего, да. Плюс еще самое интересное. В этой камере были клопы. И вот 10 суток, сколько я там сидела, они нас грызли.
3: Вы могли поскардиться, как некие сродки дали те, что-то там пересадили, например?
2: Что касается лично меня, у меня принципиальная позиция. Я никогда ничего не прошу врагов. Я переживу. И это, и еще что-нибудь. Я переживу. Поэтому я не просила ничего. Но остальные тоже не просили, поскольку, как бы, ну, в принципе, никто не рассчитывал что-то от них получить. Если они на вопрос о туалетке отвечают таким образом, то понятно, что на все остальные вопросы они ответят примерно так же.
3: А мыло было, те могли передачи, например, такие
2: нет,
3: принести?
2: Нет, передач никому? Не было никому. Передач не было. Плюс, что они еще делали? Еще у них был прикол такой. Когда мы утром выходили на проверку с камеры, становились возле стеночки на шмонале. Они заходили в камеру и наливали туда на пол хлорки. У них была такая развлекуха. Потом у них была еще вторая развлекуха. Они могли среди ночи всех поднять. Надо было назвать себя, назвать свои статьи. Ну, таким вот образом.
3: Так вы отсидели у ИВС сколько?
2: 10 дней.
3: 10 дней. И после, как поехали у колодию, вы сказали, что вы сразу отмовились шить. Я веду, и Полина Шаренда-Панасюк так сама отмовилась. Над ее там, конечно, я думаю, всем ведомо, как сдекывались за это, что она не погодилась. Жалося, саправды, вось, як вам було у такой ситуації, коли більшість усе ж таки, ну, от некоторых я записувала жанчин, які наказали, ну, ми погоджалися на вошту там собі ускладняти, наприклад, життя, і ми розуміли, що нічого гэтым не доб'ємся, а вось, чому ви вибрали таку позицію, не шить, і вось стоять на своїм?
2: Глупо работать на ту систему, против которой ты боролся.
3: І як з вами за гэта вось?
2: Ну, как, сидела в ШИЗО, сидела в ПКТ, я фактически там жила. В итоге я получила 411-ю за злостное неподчинение. Вот как раз-таки за эти отказы от работы. Это 1,5 года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-ке на лечице, на меня завели вторую 411-ю. Как раз это произошло, ну, практически вот перед этим моим освобождением. Что интересный момент, 11 сентября приезжала следачка. Она уже закрывала дело, должна была его передать уже в прокуратуру. Вот это происходило все 11 сентября. А 14 сентября мне говорят с вещами на выход. Значит, первая моя мысль с вещами на выход. Ну, стало быть, я еду на суд по 411.

0: ми саме з вами разом будемо далі на колі білоруського радіо «Рація», де розповідаємо гроші з нашого ефіру, як виглядає білоруське заміжжя. Спорт, культура, підтримка, політв'язня. Переважно так зараз виглядає життя білорусу у Італії. Основна діяльність сконцентрована у буйних городах, каже білоруська громадська діячка Катерина Бранське.
1: Ну, єдинна діаспора, яка хорошо працює, це яка в Тоскані з асоціацією «Талака». Там, кстати, в конце сентября эта ассоциация организовала спортивный турнир, как каждый год, уже это четвертый год подряд. Очень хорошо идет турнир, где мы собираем не только белорусскую диаспору, но и включаем даже итальянцев, если есть даже украинцев и других стран.
2: А как итальянцы так само реагируют на такие спортовые, культурницкие, белорусские мероприятия? Как это выглядит? Какая широкая цікавость? Чи доводится вам тлумачить, где Беларусь, кто такие белорусы?
1: Многие итальянцы не знают ситуацию. И друзья, например, наши друзья, они знают, потому что мы с ними живем, мы с ними разговариваем, они знают. Другие, конечно, очень живут в темном таком вот мире, и многие даже удивляются, что в 21 веке еще такое происходит. Поэтому хочу повторить, что наша задача все-таки это посвятить не только Беларусь, но и всю ситуацию, чтобы была какая-нибудь поддержка, даже дипломатическая. Поэтому мы очень над этим работаем. Мы работаем даже в соцсетях, где публикуем новости, там, в Фейсбуке, в Инстаграме, о всей ситуации в Беларуси. Многие откликаются, и нам это, мы рады, что некоторые принимают это к сердцу, и есть какая-то маленькая поддержка.
2: Наколькі мне вядома, так само падтрымка палітвязняў гэта адзін з вашых прыярытэтаў як беларускай дыяспары ў Італіі, то як менавіта зараз арганізаваны працэс за мяжы? Лісты, адвакаты, збор сродкаў можа?
1: Да, кстати, мы как-то в середине, в начале сентября всегда эта вот ассоциация ТЛАКА, она организовала отдых для экс-полит заключенных в Италии, не только для белорусов, даже и для украинцев. Вот. Небольшие сборы есть, поскольку я знаю, в основном больше помогают в украинскую сторону, что мы рады, потому что все-таки мы стараемся даже осветить наших бойцов, которые участвуют на украинской стороне в войне. Вот. И это мы делаем даже через ярмарки, были этой зимой, продавали наши вот эти вот товары с белорусскими ценностями, с белорусскими культурой, моды. И маленький процент шел даже в помощь и политзаключенным, и также на сбор военных, которые на данный момент находятся в Украине.
2: Ці можемо ми так само розповісти про те, з якими практичними проблемами стикаються білоруси у Італії зараз? Може, це питання з документами, паспортами, гуманітарними візами на жихарство? Що білорусів турбує?
1: На эту тему я мало могу что сказать. На данный момент в некоторых регионах она идет быстро, в некоторых медленно. Поэтому зависит много, где ты находишься. Кто-то получает быстро, кто-то медленно, то есть по-разному. От зависимости, где находишься.
0: І докаже наша суразмовця Катерина Бранськіна надає, що так само одна з буйних подій у запошній час, коли приїзд політика блока приземленого Павла Сєвєринця, який зустрікався з представниками діаспори, де презентував свої книги.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Правый поворот у заходнем паушарии. Витаю шановных слухачов. Покуль европейцев полохают с правым поворотом на нашем континенте, у заходнем паушарии свету змагание социалистичной ориентации коммунизмом идет полным ходом. У центра уваги опынулись зараз выборы в Бразилии, где громадянское супротстояние мае надзвычай острый характер. Битва за Бразилию у многим будет вызначать дальнейшее развитие всего региону. Нема сумневу, что окромя жорсткого внутреннего змагания у этой кампании моцно задейничаны знешние акторы, найперш США и Китай. Китайское проникнение в Бразилии надзвычай глубокое, и американцы, конечно, імкнуцца вернуть эту вялізную территорию в орбиту своих интересов. Коли на выборах пераможе левый прокитайский пророссийский Лула да Силва, Бразилия протягне деградовать во всех сферах. Коли ж пераможе Флавию Болсонару, сын ранейшего президента Жаира Болсонару, який теперь зняволены, Бразилия выйдет из усходнего альянсу БРИКС и хутка переориентуется на США. После первого тура выборчей гонки Болсонару незначно опережвая оппонента и все вырашать с позиции інших кандидатов, за кого они закличут голосовать у другим туры, и он пройдет 25 кастрычника. Характерно, что фактично на всех опошних выборах у Латинской Америцы верх берут силы, якія называют правыми альбо нават ультраправыми, и при тем пераможцу летні всюды вызначае фотофініш. Грамадства і палітычныя супольнасці падзелены блізка да адзнакі 50 на 50. Давайте зараз прыпомнім гэтыя вынікі, каб лепш зразумець сітуацыю. Апошнімі всеагульнымі выбарамі ў Балівіі сталі выбары прэзідэнта і парламента, якія прайшлі ў жнівні і кастрычніку 2025 году. Па іх выніках новым кіраўніком краіны быў абраны ранейшы сенатар Родриго Пас Перейра, який прадстаўляў цэнтрысцкую хрысціянска-дэмакратычную партыю. Яго перамога паклала канец амаль 20-гадоваму дамінаванню силов социалистической ориентации. У листопаде 2025 году аналогичные выборы прошли в Гондурасе. Подлик голосов был надзвычай напруженным. У вынику новым президентом краины был обранный консерватор Насры Тита Асфура, який представляет национальную партию Гондураса. Его поспех вернул до влады правые силы, изменивши левый урад политика с символичным прозвищем Сиомары Кастро. Что цікаво, у Гондураса поводле Конституции другий тур не предугледжены, тому пераможца вызначается одразу простой большинёй голосов. Новый курс администрации Асфуры ориентованы на тесную супрацу с Вашингтоном, экономичный либерализм и узмацнение внутренних меров безпеки. У Колумбии президентские и парламентские выборы прошли в соковику травни и червени 2026 году. По выниках голосования новым президентом державы был обранный правоконсервативный адвокат и бизнесовец Абеларда Дела Асприлья, и он сменил на посаде левого керовника Густава Петра. Перевага переможцы сталася минимальной. У Перу у красовику и червени бягучего года прошли два туры выборов. Параллельно с визначением нового лидера краины у першиню за долгий час выбирали и двухпалатный парламент. Новым перуанским керовником стала лидерка консервативной партии «Народная сила» Кейка Фухиморы. Ее перевага над левым претендентом Робертом Санчесом, який узначальвал блок разом за Перу, склала меньше 0,5%. На початку нібыта перемагал Санчес, але вырашальными стали бюллетени за мяжи, якія принесли урэшце Викторию Фухиморы. Тым, кто цікавится политикой давно, гэтае прозвище знаёмае. Некалі державой кіраваў ее батька Альберто Фухиморы. Той дзеяў яшчэ ў 20-м стагоддзі, быў досыць аўтарытарным, правёў гаспадарчыя рэформы і бязлітасна змагаўся з радыкальнымі камуністычна-тэрарыстычнымі групоўкамі. Што да дачкі, то яна стала прэзідэнтам толькі з 4-й спробы. Па фактах гэтых усіх выбараў атрымліваецца, што цяперашняя амерыканская рэспубліканская адміністрацыя паспяхова дамагаецца сваіх інтарэсаў амаль ва ўсіх краінах вялізнага рэгіёну. Аргентина пасля абрання керовником Хавьера Милея уже трывалый союзник США. У Венесуэли здесь нены имкливый фактично переворот и поворот. На чарзе кардинальная змена улады на Кубе. Застаются Мексика на чале с социалистичной президенткой и ушчен сдеградованная в вынику коммунистичной революции держава Никарагуа. Але ключевыми выборами зараз ее сгаданные выборы в Бразилии, ну и, конечно, листопадовские уластно у Конгресс США. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект «Радио Рация» и тыдневика белорусов у Польши «Нива».

0: Я кепская, как это привело, ну, да, такого абсолютно неадекватного, неконтролированного выбуху, який переутворился у простые погромы тех же самых школ. И сбить наставников, профессоров, якія гэтых школьников навучали. Это сведчанне з большага з того, что я назираю, з того, что я бачу. Ядром и таким рухавіком радикалізації з'являються якраз такі мігранти. Молодь з сем'ю мігрантов, якія знищають інфраструктуру, знищають пристанки, розбивають машини, підпалюють крами. Это, по сутності, не протест, а дикость. Улады не мають магчимості неким чином этот процесс спынить, бо он абсолютно не связанный с проблемами эдукации, а скированный просто на разбой и на знищение. И тут без радикальных мер, тем более, что заводаторами часом являются абсолютно не школьники, а леворадикальные промусульманские, пропалестинские структуры и организации. По сути, это боевики вуличные, адмыслова их деяния скированы на вынищение городской инфраструктуры и на бойки с полицией. По сути, Франция переживает новую революцию, революцию мигрантской меньшести супроть традиционной Франции, супроть стрижня адукации, церкви, костела и того ладу традиционного, який есть у Франции, безумовно, ну, революции – это рыса певная Франции. Там завсёды отбываются такого рода супредстояния насельництва и улады, але на сегодняшний момент это зусім иншая якость, зусім інший сенс так званой школьной революции, а за гэтым усім стоять леворадикальные организации, структуры, якія просовують по сутности марксистскую коммунистичную идеологию, выником якой повинно быть побудование некого квази коммунизму, який мы переживали у свой час, коли еще існував Советский Союз. И самое главное, весь час мы повторюем одну и ту же фразу, что люди ничему не учатся. И саправды, на сегодняшний день то, что отбывается и в Немеччине, то, что отбывается у Франции, свидетельствует про то, что политики далеки от той реальности, якая склалася у их краинах. И они реагуют неадекватно. Гульна вся политика миграционная стала серьезным выкликом для Европы, и она не устанет выпрацовывать эффективные методы коаптации и ассимиляции той хвали миграции. Ну, на сегодняшний момент я глядел статистику. Колькость людей, которые приехали у Европу, в Евразвяз и агульно на европейский континент, які можно залечить до заходней цивилизации, на сегодняшний момент мигрантов из Азии, из Африки, из Близкого Усхода наличивается 62 миллиона человек. При том, всем, ну, что колькость населения Евразвяза – это около 600 миллионов человек, это уже довольно великое, с уликом той же самой колькости мигрантов, это отсоток вельми великий, и ниякого барьеру, ниякого устремания такой великой хвали миграции, ну, нема на сегодняшний момент, что может стать саправды концом Европы.
1: Какие погрозы в будущем могут возникнуть от выника выборов и протестов для Европейского Звязу?
0: На сегодняшний момент там уже довольно мощно улучшать евроскептичные позиции у Евразвязи. Довольно мощный скепсис и критик с боку французов, с боку таких права традиционных структур и организаций, которые бачат серьезные проблемы. Бачим проблемы в Великобритании с наплывом эмиграции и, по сути, початком доминации, а то в яких городах, таких краин, как та же самая Швеция, Великобритания, на мясцовых выборах перемагают мигранты первого поколения, то бок те люди, которые отримали громадянство, и они уже мают махчимость удельничать в мясцовых выборах и займать посады, посады мэров, посады керовников мясцовых радов, и уже начинают вводить певную политику в интересах не коренного населения, а на суперек интересам коренного населения. Навод были спробы у той же Великобритании заборонить вывешивать на приватных участках британский стяг, бо он ображая почутці інших громадян. Это дошло уже до такого вот абсурду. У країні, яка була таким завсёди оплотом лібералізму і демократії. По сутності, зараз в цій лібералізм і демократія, яка набула викривленої форми, починає знищати Великобританію знутри. І цей процес ми бачимо спинити, по сутності, немагчимо. І активний удел, я ще раз підкреслю, у підтримці амаль усе выходцы з міграційнага середовішча, яны з'являюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты, у Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць вось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, нема кому, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазіцыянаваў сябе Макрон, ці такія умеркавана кансерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыне, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей. То бок, па сутнасці, адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
1: То бок, лёс Еўропы не зайздросны.
0: Ёсць сістэмныя, канешне, праблемы, і іх трэба вырашаць, ну, але гістарычна Еўропу, канешне, ўжо хаваюць з 19-га стагоддзя, як у Расіі, так і на самім Захадзе ёсць выдатная праца Шпенглера «Закат Еўропы», «Захад Еўропы», ёсць праца амерыканскага права консерватора Бьюкенена «Смерть Захаду», який подкреслив усе гэты проблемы, звязаныя з колонізацією Європи з боку азіатсько-африканської простори. Гэта становиться викликом, і гэта вынік глобалізації, уніфікації, інтернаціоналізації просто да гэтых выклікаў хуткасці того, як гэта адбываецца. Європа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваны адпаведныя механізмы, конечно, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі, азіацка-афрыканскай прасторы, гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі просто да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца. Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваны адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, назіраем зараз у Вялікабрытаніі, ну, гэта прыцемкі грамадзянскай вайны на пачатку такой вось неадкрытай, але канфронтацыі, якая можа перарасці сур'ёзнае цывілізацыйнае сутыкненне, але ўжо ўнутры Еўропы. І пакуль што я не бачу нейкіх эфектыўных механізмаў, якія маглі б прадухіліць вось гэтыя праблемы.
1: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего наилепшего вам.
2: У эфира прозвучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Складанную ситуацию у Европе мы обмерковали с доктором политологии, аналитиком Варшавского центра политоанализа и прогноза Павлом Усовым. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
3: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».

0: операции.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые локуются за межу, стемкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

Эми Макдональд на аквалик белорусской радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Бересте, Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура по ветра от 10 до 13 тепла, ветер заходний и полночно-заходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск высший за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя, да, чакайтеся.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

Александр Рыбак на хвалях белорусского радио Рэдси, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями и без истотных опадков. Температура по ветру от 10 до 13 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за нормы.

Война в Украине. Зеленский обвестил про встречу коалиции доброахвотных белорусов. На 100 годов забронили уезд в Россию за удел в белорусских протестах 2020 года. Маловато. Евразийский банк развития изменил прогноз по белорусской инфляции. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусской радио рации расскажем на Шайковской.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Олесь Дубовець на календарі 13 кастрычника. У такі ж день 1792-го був закладены перший камень у подмурок резиденции президента США, якая с 1902 года стала официально называться Белым домом. Белый дом, постоянная рабочая резиденция президента США, находится у самым центре Вашингтона на Пенсильвания-авеню. Участок для будовництва обрал перший президент США Джордж Вашингтон, подписавший акт Конгресса, який прописывал резиденции американского урада, находится на отлеглости не больше за 10 миль от раки Потамак. У 1791 году был объявлен конкурс на лепший проект новой резиденции президента США, в яким перемог американский архитектор ирландского походжання Джеймс Хобен. Праз 8 годов после початку будовництва президент США Джон Адамс и ягоная жонка, першая леди Абигайль Адамс, стали першими жыхарами Белого дома. Белый дом – одиная в свете резиденция деючага керовника державы, якая долгий час была от открытая для доступу широкой публики. Это незвычайный музей, бо кожная президентская семья покинула в им кавалочки своего побыту. Однако после терактов у США Белый дом зачинены для наведвальников.
1: Нагодник!
3: 13 кастрычника 1884-го Гринвицкий меридиан был приняты нулявым для усяго земного шара. До конца 19-го стагодзя у розных краинах для отлику географичных даугод выкарыстовывали свои уласные национальные нулявые меридианы, якія проходили, як правило, праз центральные обсерватории гэтых краин. По мере развития геодезии отсутность стандартной системы даугод была признана международной астрономичной супольностью незручной и аккурату гэты день 1884-го на международной меридианной конференции у Вашингтоне за нулявы пункт отлику даугод на усім земным шары было пропановано принять Гринвицкий меридиан. Гринвицкий меридиан проходит праз вось пассажного инструмента Гринвицкой обсерватории. Гринвицкий меридиан служит початком отлику географичных даугод и является средним меридианом нулявого годинного пояса. Мясцовый средний сонечный час на Гринвицкий меридиане широко уживается у астрономии для синхронизации сусветного часу.
1: Находник!

Тамаш Крамон, аквалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Бересте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание всем. Ну и традиционный час изнову нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура по ветра от 10 до 13 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму. We'll be right back.

Юра Нестеренко да и Дар'я Нестеренко на хвалях Белорусского радио «Рация». Я маю час нагадать вам про «Кола Дён с бородой», программу, где я картаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, какие народились вот такие же день у самой розной ходы, не обминаю и больше-меньше текавые музычные, декаля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Ю Монтан, Мари Осман, Стиви Вандер, Пол Саймон с Артом Гарфанкелом, а так само груты Чикаго, Ван Хелен, Смоуки, Энтрикс, Дас, Ищ, да и Блок-Пати. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён з барадой» запрошаю.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 13 кастрычника 1948-го народился Питер Дэвид Спенсер, британский музыка и автор песень, наибольш ведомый как бубнач гурта «Смоуки» с 73-го до 86-го года. Гэты британский гурт был заснаваны у 65-м годе и отрымал ведомость у Европе у 70-х годах. Бадай одной из самых популярных песень гурта до гэтай пары з'являецца «Living Next Door to Alice», якая першапачаткова у 72-м годе была записана австралийским вокальным трио New World и досягнула 35-го места у австралийском чарте. Але у 76-м яе записали Smokey, и она стала хитом во всем свете. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 кастрычника 1960-го народился Джоуи Беладонна, сапраўднае имя Джозеф Белардыни, американский музыка, вокалист и бубнач, наибольш вядомы своим уделом у гурте Anthrax. Он был вокалистом Anthrax с 84 по 92 год и лічыцца удельником классичного склада гурта. Покуль Беладонна выступал с Anthrax, коллектив три разы номиновался на музычную премию Грэмми, а сам Джоуи два года запар признавался номером один у жанры метал по версии часопіса Metal Forces. 10 траўня 2010-го официально было обвешчано об вяртанні Джоуи Беладонны у Anthrax. Послухаем, бадай, одну из самых вядомых песень в выканані Anthrax – «Got the Time». Это кавер-версия песни Джо Джексона, якая потрапила на альбом Anthrax 90-го года «Persistence of Time».

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.com.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше.
3: Сейм Литвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Starlink пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардаўская восень-2026» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с политичных поведомлений. Сейм Литвы начал разгляд законопроекту, который забороняет гражданам Беларуси и России, что не имеют часового или постоянного дозволу на жыхарство, набывать у Литвы нерухомость, размещенную у аховной зоне предприемств, объектов и маемости, важных для обеспечения национальной безопасности, пишет выдание БНС. Закон не будет иметь силу только у выпадку, когда граждане Беларуси набывают маемость у спадчину. Пропану забаранить грамадзянам Беларуси и России, особам, якія там живут, и юридичным особам гэтых краин публичную деятельность у галіне адукации, науки, культуры, спорту, мастацтва и забав, калі гэтые особы ведут деятельность на оккупованных территориях Украины, прама ці ускосна падтрымлівалі агрессию России супраць Украины. Обмежаванні не закрануть особ, якія на згаданых территориях явно выступали супраць агрессии, оккупации ці анексии, публично демонстрировали осуджение гэтых деяний и свою деятельность объективно не спрыяли реализации интересов оккупационных улад. Польша обвинила российские спецслужбы в подпале станции Starlink под Варшавой. Подозреванные двое граждан Турции были арештованы у Германии. Про это пишет выдание «Дождь». У нас нема сумневу, что за этим актом диверсии стоят российские спецслужбы, заявил министр, який курирует деятельность спецслужб Польши, Томаш Симоняк. Спочатку

0: Мілітарызацыя Беларусі апынулася ў цэнтры ўвагі новага дакладу беларускага маніторынгавага цэнтру Белпол. Ініцыятыва прэзентавала вынікі сваёй аналітычнай працы ў музеі Вольнай Беларусі. Сёння сітуацыя складаная, але станоўчыя факты таксама маюцца, распавёў прадстаўнік Белпол Владзімір Жыгар нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Згодна з дакладам, якія менавіта прыкметы, факты прымушаюць вас адчуваць найбольш небяспечна вось Беларусь як краіну, у якой дзее мілітарызацыя?
2: Мілітарызацыя Беларусі – это многоуровневы, долгі і достаточно такой фінансово затратны працэс, который у настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как мілітарызацыя экономики, мілітарызацыя беларускіх дзяцей, мілітарызацыя беларускага законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которое не нужно для государства, которое не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Если мы говорим про законодательство, то тоже в основу берется именно Россия и их изменения, которые произошли именно после начала так называемого СССР. Экономика милитаризируется также за счет россиян. Белорусские предприятия модернизируются, переориентируются, либо возводятся, как, например, тот же самый завод корпусных изделий, возводится абсолютно с нуля. И также это делается за счет денег русских. Ну и военная инфраструктура. То, что возводится в Беларуси, не нужно для государства, если оно не готовится к войне. При этом мы видим по той же самой схеме радиорелейной связи, вышкам ДМР, все это делается в интересах россиян, потому что в нормальном государстве это все должно идти от центра государства к его границам, дабы постоянно шло оперативное контроль, оперативное наблюдение за тем, как перемещаются те или иные войска, чтобы постоянно была с ними связь. В данном случае мы видим, что все это выстраивается от границы с востока в сторону запада вдоль основных границ. Все это делается за деньги русских. Во многом, не все, но во многом делается именно на инфраструктуре оборудования именно россиян.
1: Як можна прыпыніць, во-первых, гэтыя прыкметы мілітарызацыі? Ці можна штосьці зарабіць гэтым?
2: Мілітарызацыя, як я сказав, это подготовительная. Все, что бывает после мілітарызацыі, всем известно. Это агрессия. И у нас не так много, увы, инструментов для того, чтобы влиять на это. Одним из таких является, естественно, санкции, то есть максимальное санкционирование всех белорусских предприятий, которые прямо участвуют в мілітарызацыі Беларуси, создавая условия, которые сделают Беларусь не очень выгодной для России. Ну и плюс, конечно, помогать Украине, потому что в рамках мирных соглашений Беларусь должно быть описано, что там безъядерный статус, отсутствие вооруженных сил России на территории Беларуси, уменьшение количества предприятий, которые производят, например, те же самые боеприпасы. Ну и плюс, конечно же, некое освобождение Беларуси от российской протекции. То есть вот это то, что можно делать, например, экспертному сообществу именно с точки зрения санкций и политической представителям с точки зрения именно прописания Беларуси в мирных договоренностях.
1: Зараз у вас вышел этот самый доклад, где теперь людям можно познакомиться с его выниками.
2: Белпол презентовал этот доклад вчера во время Варшавской конференции о безопасности, где мы проводили сайд-ивент именно по теме милитаризации Беларуси, на котором присутствовало большое количество наших западных партнеров. Доклад можно прочитать в английской и русской версии на нашем сайте belpol.pro.
1: Наколькі людзі ў Беларусі гатовыя падтрымаць усе гэтыя рухі?
2: Весь даклад построен на более чем 160 документах уровня міністерств, глав каких-то там предприятий. Все эти документы Белпол получил от наших белорусских источников, поэтому само существование доклада есть ответ на этот вопрос.
1: Партизаны у Беларусі маюцца?
2: Есть люди, которые предоставляют нам регулярную информацию. Эти люди находятся на разных уровнях, на разных предприятиях, министерствах. Поэтому, если в случае чего-то в Беларуси будет на кого опереться.
0: Прэзентацыя даследавання прайшла галоўным чынам на ангельскай мове. Сярод удзельнікаў івенту было шмат замежнікаў.
3: Радыё. Рацыя.

0: У Варшаве арганізавана дабрачынная шматразовая акцыя дапамогі адзінокім беларускім пенсіянерам, якім цяжка выжываць у эміграцыі. Маладыя беларусы збіраюць штомесяц сродкі, каб дапамагчы пасільнай сумай грошай і наборам прадуктаў, расказвае пенсіянерка з Віцебску, 69-гадовая Татьяна Аўсяннікава.
1: На мяне выйшлі ребята, са мною сазваніліся. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут. Уточнили, одна ли я тут живу, есть ли у меня тут родственники какие-то. И стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку. Но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо. Причем это просто ребят, как я знаю только... Двух или трех. Сколько там этих человек скидывается раз в месяц? Я даже не знаю.
2: А потом, когда приехали, они же это нечем обосновали. Что казали?
1: Во-первых, как я поняла, они собрали уже обо мне сведения. То есть они уже знали, кто я, что из себя представляю. Видимо, там нашлись какие-то общие знакомые. Я знаю, что вот в этом участвует Андрей Дубовик, вот он как бы основатель, и Валера Слепухин, Коля Минков. Все время приезжает Андрей с кем-то вот из хлопцев. И в первый раз, то есть они вот на меня вышли, уточнили, я ли это, как я здесь живу, значит, какие мои планы, какое мое материальное положение, как здоровье. Узнали, что у меня только одно пособие, сколько я за все плачу, есть ли пенсия, есть ли у меня какая-то помощь еще откуда-то. Но я все честно рассказала хлопцам, и они меня потом еще попросили, что есть ли у меня еще знакомые одинокие пенсионеры, которые тут вообще одни. Они хотели тоже взять их, так сказать, вот на такое вот шефское удовольствие, обслуживание, что ли.
3: Андрей Дубовик.
2: Чему у вас возникло такое ожидание брать под шефство одиноких пенсионеров?
3: На самом деле, это просто задание робить что-то доброе, так. Была полная идея децентрализовать допомогу, просто неким своим прикладом организовать людей. Такая идея была, как оно там что-то трималось. Ну, поколь не то, что трымалася масштабаваць.
2: Колькі чалавек удзельнічае ў гэтай дабрачыннай дзеі?
3: Вось асабіста мне з самага пачатку атрымалася сабраць недзе там 11-12 чалавек. У нас ось было. І мы збіраліся так па 50, там, хто там троху, калі там пабольш пад злотых. Галоўнае, каб гэта было рэгулярна кожны месяц. 11 было, першыя месяцы дапамагалі, потым перасталі скідваць, то бок, ну, хтосьці там праз месяц, таму што хтосьці там не можа. Але, ну, актыўна нас насамрэч 10 нам чалавек 5. Кроме Татьяны, там еще было и политзняволенное одно, допомагаем.
1: Даже если бы там и 100 злотых, и там какой-то тортик, но вот внимание, что ты не один, что ты продолжаешь жить со своими белорусами вместе, как бы отца там, это такая огромная моральная поддержка. Для меня это вот показатель того, что дух 2020 года в наших людях жив. Помощь, взаимовыручка. Первый раз вообще было аж до слез. Раз в месяц вот они ко мне приезжают.
2: Ну, вот бачите, наши молодые люди працуют, и кольки мают магчимости, стольки и допомагают. Это уже добро.
1: Да.
2: Белорус, да. Белорусу, белорус.
1: Вот больше всего вот это вот греет сердце.
2: Як у вас со здоровьем?
1: У меня еще с Беларуси инвалидность есть. Я когда приехала, попыталась работать, это убирать хостел. У меня аж протезы стоят, мне нельзя на больше 90 градусов поднимать бедро. А там двухъярусные кровати, их надо было застилать. И, короче, я там потеряла сознание, и меня этот директор на такси отправил до дома и заплатил за весь день, и сказал, ну, отдыхайте, мы вам перезвоним, обязательно вызовем. Короче, из-за своих болячек я работать не могу. У меня головокружение, теряю сознание, могу упасть. Пособие 1229, ну, иногда меньше, иногда больше уходит на жилье, коммуналку, 50 на телефон, и остаток 129, бывает 179 злотых, это остается на месяц. Вот их надо тянуть. Если бы не помощь Сергея Мельянца, Дарлёсу, я не знаю, как бы тогда выживать пришлось. Я говорю, с Божьей помощью, благодаря помощи людей, все у меня нормально. Есть еще время на то, чтобы как-то участвовать в чатах и ходить на акции, участвовать в политической жизни. Попытаться, во всяком случае.
2: У вас два человека, про яких вы опекуетесь?
3: Так, так, так. Просто, как не перетворять в это в некий такий альтруизм, как больше, чем некая посильную допомогу оказывать, какую, в принципе, человек может.
0: Так што гаспадарства вось такая ўзаемадапамога пакаленняў. Прыгадаўся 20-ты год, калі студэнты з вокнаў інстытуту замежных моваў універсітэту у Менску махалі рукамі, віталі ўдзельнікаў марша пенсіянераў. Паводле Андрэя Дубовіка, ён будзе рады, калі да гэтай акцыі далучыцца яшчэ ахвочыя, хто можа дапамагчы нашым маламаёмасным адзінокім пенсіянерам.

0: Притягнемо тему допомоги. У сучасних умовах були політв'язні отримують вельми годну першу чергу фінансову допомогу. Гэта тычыцца тих, хто примусово був вивезений з Беларусі. Так само ёсць і психологічная підтримка, сприяють обновленню здоров'я, каже були політв'язень, блогер і громадський діяч Миколай Дзядок.
1: Я не могу сказать за всех, у меня как бы своя специфика. Есть хлопцы, которые николи не были ангажированы в политику, так, и он працавал, например, на будовле, и он не ведает там замежных мовов, его взяли сюда и выкинули, так. У него будет одна история. А есть там люди, которые в политическом активизме все сведомое житё, они працуют, кормятся с интернета, с информационной сферы, и у них, ну, как бы, там есть ведание мовов, есть какой-то там сетка знакомства вся у громадянской супольности, у них будет иншая история. У этих людей. Тому мой приклад, он не релевантный. У всех людей по-разному, але, конечно, для всех это, по-перше, эмоциональный барьер и не стача легализации. Без, покуль тебе робят дозвол на жихарство, ты не можешь ни картку зарабить банковскую и ничего не можешь зарабить. Вот эти два момента, они огульные, в принципе, для всех.
2: Сегодня існує так само шмат инициативов, допомоги, то на вашу думку, насколько эффективно працює эта система?
1: Завсёды есть куда расти, есть недохопы. Я чув ни одну, ни две истории, что вот комусь ничего не дали, до прикладу, потому что, ну, это худшее не про политвязню, худшее про утекачов, якія утекли, а с политвязню я никого не чу, ни в одного выпадку, как обделили кого-то до помоги. Але, коли просто человек утекач с-под артикула, то были выпадки, что там, ну, не отказали до помоги, принамсі люди это стверджают. Тому что, ну, часом скончаются гроши, часом их может не быть, так, такое здарается. Но такого, как кого-то прям покинули сам насам со своей проблемой и помирая себе никому нема справы, я не думаю, что такое здесь отбылося. Не ведал я такого. На моем выпадку, конкретно для меня, только за себя скажу, у меня все спрацевало идеально. Мне дали нашмат больше того, на что я навод различивал. И Павел Виноградов в свой час про это пост писал, он писал, цудовно писал, что на самом деле всем помогли, да помогли просто шмуренно, и я не ведаю больше ни одной диаспоры, ни одной политичного руху в миграции, где такой ступени допомога мелось. Но снег так.
2: А про что звычайно молчать былые политвязни, коли съезжают? Может, есть такие проблемы, какие застаются небачными для громадства?
1: Ведайте, ну тут проблема в том, что, снова же, все люди разные. Вот весь час мы там говорим, политвязни, но вы же поймите, что 20-й год это был массовый рух. Массовый. И он захопил людей самых разных социальных слоев, социальных колов, узровнял адукации, узровнял доходу, моральных нормов навода, да, то бок, вот при мне сидел на горках мужик, и он все житё мать, что сидит. Ну и он краде сидит, ну все житё не такое. И калю его под окнами там у жнивня 20-го кого стебили, и он крикнул с балкона Лукашенко слово на букву, на литеру П. Ось. И ему дали 2 года. Разумеется, 2 года. И что, он политвязень? Ну, формально политвязень. А вот, ну, и он-то вызвалился с горок, так, а уявите, он бы потрапил под Коуловскую амнистию, и вот взяли его, выкинули в Вильню. Ну и что он? Ну вот поставьте его на одну дошку, до прикладу, и Олеся Беляцк. И вот и той политвязень, не той политвязень, но их же не можно поравновывать. Ну, то же самое и тут, и поэтому не диво, что люди, некоторые приезжают, они не могут адаптоваться, не могут найти себе, у них нема социального отношения, социальное коло, а поготов нема энергии для того, как заниматься интеграции, тому, что энергия сошла вся, до прикладу, на змагание, на то, как выжить у турме. Розные люди, навод по особистых якостях, но и не диво, что хтось-то починает спиваться, хтось-то наркотики уживать. Это не массово, но ли такие выпадки есть.
2: Як думаете, что повинно быть головным принципом для того, кто хотел бы допомогчи былому политвязню адаптоваться, як подтримать, не нашкодить этому человеку?
1: Ой, по-перше, не треба идеализовать. Вот, как я уже сказал, некоторые думают, что политвязень, это значит, там обовязково герой змагар. Ні, це просто чоловік, який потерпів від режиму, це може бути, тому бувають самі різні люди. Так же, як і всі, не усіх турма робить слепшими, часом некоторих людей вона не зміняє, некоторих ще й горшими робить. Політв'язень так само може там, не веду, і підмануть, і маніпулювати. Не треба чекати там узровня нейкої кристальної, моральної, етичної чистіні від чоловіка, тільки тому, що він сидів в турмі при Лукашенку за політ. У останні все, ну, просто все, нічого специфічного, все то ж саме, що при звичайних чоловічих зносинах. Базова повага, нейка відчувальність до тригерних тем, да і все. Ну, в принципі, все то саме, що у вас практикується в зносинах зі звичайними людьми, з якими хочеться бути у добрих відносинах.
0: Гэта былі словы Мікулы Дзядка, і варта дадаць актуальную статыстыку. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 879 чалавек. Такую лічбу называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі палітвязнямі былі прызнаныя 4827 асобаў. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» дае звычайна большую лічбу, чым «Вясна» – 930 палітвязняў у Беларусі станам на сёння, з іх 116 жанчын у зняволенні.

0: камера двухместная, там сидит 15 человек. Ни у кого никаких средств гигиены нет. Даже просто вот тупо туалетной бумаги. Мы стучим в дверь, открывает кормушку ОМОНовец. Ну, девчонки ему говорят: слушай, принеси ты нам хоть туалетки. А он им на это отвечает с такой усмешечкой: а у вас что, майки короткие? А я ему на это говорю: а у тебя длинная? Так может ты снимешь, мы используем по прямому назначению. Но правда, туалетку он в итоге принес.
1: Уже починалося ЗВС, не давали сродки гігієни і так далі. Хоча казали, як сиділи ще, наприклад, як і що не так все було жорстко, що навіть Червоного Крижа видавали там набори, чи було у вас там таке, чи доходило хоч раз до вас? Там,
0: ні, у нас такого не було, ми сиділи без нічого. Без матрасів, без средств гігієни, навіть без верхньої одежди, тому що нас її отобрали. А в камері при цьому було дуже-дуже холодно. Було ще там вже відкрите окно, закрити його не представлялося можливим, оскільки там решетка, через решетку рука не пролізала. Мы не доставали, мы и так, и сяк, и так пытались это сделать, это дело зимой. Погода плохая, снег, ветер, все это задувает в камеру. Плюс в камере сквозняки, со всех сторон дует, ну, в общем, весело.
1: Специально так рубили?
0: Ну, просто. Скорее всего, да. Плюс еще самое интересное, в этой камере были клопы. И вот 10 суток, сколько я там сидела, они нас грызли.
1: Вы могли поскардиться, как некие сродки дали, те, что там пересадили, например?
0: Что касается лично меня, у меня принципиальная позиция, я никогда ничего не прошу врагов. Я переживу. И это, и еще что-нибудь. Я переживу. Поэтому я не просила ничего. Но остальные тоже не просили, поскольку как бы, ну, в принципе, никто не рассчитывал что-то от них получить. Если они на вопрос о туалетке отвечают таким образом, то понятно, что на все остальные вопросы они ответят примерно так же.
1: А мыло было, те могли передачи, например, такие
0: нет,
1: принести?
0: Нет, передач никому? Не было никому. Передач не было. Плюс, что они еще делали? Еще у них был прикол такой. Когда мы утром выходили на проверку, из камеры, становились возле стеночки на шмонале. Они заходили в камеру и наливали туда на пол хлорки. У них была такая развлекуха. Потом у них была еще вторая развлекуха. Они могли среди ночи всех поднять. Надо было назвать себя, назвать свои статьи. Ну, таким вот образом.
1: Так вы отсидели у ИВС сколько?
0: 10 дней.
1: 10 дней. И после, как поехали в колодию, вы сказали, что вы сразу отмовились шить. Я веду, и Полина Шаренда Панасюк так сама отмовилась. Над ее там, конечно, я думаю, всем ведомо, как сдекивались за это, что она не погодилась. Жалося, саправды, вось, як вам було у такій ситуації, коли більшість усе ж таки, ну, от некоторых я записувала жанчин, які наказали, ну, ми погоджалися на во, що там собі ускладнять, наприклад, життя, і ми розуміли, що нічого гэтым не доб'ємся, а вось, чому ви вибрали таку позицію, не шить, і вось стоять на свої?
0: Глупо работать на ту систему, против которой ти боролся.
1: І як з вами за гэта вось?
0: Ну, как, сидела в ШИЗО, сидела в ПКТ, я фактически там жила. В итоге я получила 411-ю за злостное неподчинение. Вот как раз-таки за эти отказы от работы. Это полтора года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-ке на лечице, на меня завели вторую 411-ю. Как раз это произошло, ну, практически вот перед этим моим освобождением. Что интересный момент, 11 сентября приезжала следачка. Она уже закрывала дело, должна была его передать уже в прокуратуру. Вот это происходило все 11 сентября. А 14 сентября мне говорят с вещами на выход. Значит, первая моя мысль с вещами на выход. Ну, стало быть, я еду на суд по 411. То есть я была уверена, что я еду на суд.
1: Добро, а тебе была некая альтернатива, кроме там, например, шитья этой одежды, что еще? Пойти там у некую столовую тише?
0: Да сколько угодно. Столовая, уборка какая-либо. Найти можно было любую работу. Даже на той же швейке можно было найти гражданскую продукцию, как бы не военную. Но никому это было не надо.
1: Пошли на принцип.
0: А более того, я вам расскажу то, что было. Уже забегая немного вперед на лечиться. Когда я отсидела полгода в ПКТ, я выхожу уже на жилую зону, возвращаюсь в свою бригаду. У нас на тот момент идет гражданская продукция. Трусы, майки, ночнушки, такая вот всякая лабуда. Я отрабатываю день. Как бы думаю, ну, слава тебе, Господи, военного нету. Вот, хожу по локалке. Ко мне подходит завхоз. И говорит: Лена, тебя переводят в другую бригаду. Ну, то есть я стою в полных непонятках, потому что на фабрике ни про какие переводы вообще речь не шла. Более того, мы там делили процессы, разбирались, кому что делать, на какую-то перспективу, но никто не собирался меня переводить, никому это было не надо. Ага, узнаю я, что шьет та бригада. И оказывается, та бригада шьет военные куртки. То есть они шли реально на принцип. Как Саманчук говорил мне в глаза: я хочу тебя сломать.
1: А кто это?
0: А начальник отдела К-24.
1: 14 кастрычніка у Беларусі означається День Маці. Ви сели, коли ваше одно дитя було неповногодове, а у вас в угулі двоє дітей. Як ви лічите, все ж таки, ось таке здійнення на жінчин про дітей, про сім'ю, а ось про те, що, як ви кажете, про працю. Це все створено для того, щоб ось зламатися, правда, жінчину там, чи любого навіть політв'язнього за кратами.
0: Конечно, це делается для того, щоб сломати, тебе сразу сходу показывают, що ти здесь ніхто, що з тобою, в принципі, можна зробити все, що угодно. Як, допустим, мне говорили, это билет в один конец. Человека нам проще списать, чем форменную одежду. А на речице вообще говорили, наша колония находится в лесу, не забывайте об этом. С таким намеком, что тебя в этом лесу закопают.
1: А это кто, администрация?
0: Колонии? Администрация, да. То есть вот такое я вот слышала регулярно. На что я мило улыбалась и говорила, да, ребят, я все это знаю. Как бы ничего нового вы мне не сказали.
1: А как вы сидели, например, когда передача мальни было, и какая ежа была, и были в угле некие витамины, и можно было съесть навод и яблок?
0: Ну, какая? Баланда тюремная. Ну, как бы на самом деле, по идее, я не страдала. Вот это меньше, что меня волновало вообще в этой жизни, на самом деле. Как бы что есть, то есть.
2: Лену Лазарчык улады Беларусі судзілі да 8 гадоў па 4 крымінальных артыкулах. Ёй паставілі ў віну распальвання варажнечы, абразу Лукашэнкі, у прыватнасці, узняволенне жанчына правяла амаль 5 год, бо яшчэ год дадалі за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. З'явіўся адмысловы відэазварот, ці будзе мець ён нейкі ўплыў на ўлады. Беларусу на 100 ажно гадоў забаранілі ўезд у Расію. Пра гэта ды іншае дазнаемся праз 4 хвіліны спадарства.

маяк. Так бывает, не по правде починаются люди жить. Яны нават вырашаюць, якой завтра правде быть. Ты гляди на уласный компас, першим сапсовать жыццё. Не призначить людям правды, яно просто есть, ты все. Ты знойдешь оправдание, ты сможешь ночью спать. Але по гамбургским рахунку

тишине светлой вырашай, як будешь жить. Только не загадывай иншим, что им думать и робить. А добрась ты, что стихожаш, кап на завтра лепш было. Только завтра не настане, боск крадешь ты их светло. Небеской идеалов, неправдой да лухтой, сбудуешь на слезинках помни хижести своей.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко провів чергову нараду з силовиками, де серед іншого заявив: «Ми повинні бути готові до самого негативного для нас сценарія. А сценарі гэты нами пролічені, відомі. Але нельга допустити нового витка агресії. Сьогодні гэта нікому не потрібно. Не повинно бути з нашого боку таких дій, які розцінювалися б як агресія». У своем стилю говорить тягом одной нарады часом цалком протилеглые речи, и он запотребовал быть готовыми до наихудшего сценария, рассказал про умацованные районы на заходней межи, какие войски повинны занять тягом суток, и подкресил необходимость рыхтоваться до магчимых деяний сбоку соседей. Так что это не так, как зусим мирная риторика. Хоча и это ожидание выглядать не потенциальным агрессором, а человеком, який вымушены обороняться. На мой погляд, Лукашенко не столько раптом стал мирным, кольки спробуя совместить две задачи – демонстрировать готовность до войны и одночасово переконать соседей, что Беларусь не собирается починать ее первой. Я не раз выказывал меркование, что для Лукашенко вступление белорусских войск в войну означает политическое самогубство. Не только тому, что большинство народа этого не подтримает, але и тому, что незразумело, какие будут политические наступства, как поведется войско, как поведется Запад, насколько жесткие могут быть санкции в отказ, да и остальные негативные наступства, наперше для улады Лукашенко. Теперь Лукашенко может отчувать одночасово две погрозы. С одного боку, риску конфликта с соседями. Махчима и он прикидывается, махчима соправды бачить в этом реальную погрозу. А с другого, небеспеку того, что Москва захочет еще глыбее втягнуть Беларусь в войну. И он не может открыто выступить супрать Путина, але может спробовать показать, что белорусские узброенные силы повинны быть готовы оборонять краину, забеспечивать тыл России, как Лукашенко это тлумачить, а не обовязково удельничать у российских наступальных операциях. Здаецца, гэтые гады яму удавалася пераконваць Пуціна, што непасрэднае вступленне Беларусі ў вайну не выгадна перш за ўсё самому Крымлю, бо, маўляў, створыць больш новых праблемаў, чым дасць нейкія плюсы. Так што можна констатаваць, што Лукашэнка не абавязкова стаў міралюбным. Ён, хутчэй, спрабуе вырашыць адразу некалькі складаных задач. Продемонстрировать Москве готовность до войны, соседям отсутность намеру нападать, а белорусскому громадству, что улады контролируют ситуацию, а небо застается мирным. Это, однако, все не дает никакой гарантии, что Беларусь не будет втягнутая в дальнейшую эскалацию.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У соцсетках усё часей беларускі пішуць пра жах, перажыты ў радзільнях пры родах.
2: Абыякавае стаўленне да будучай маці, ігнараванне яе кепскага стану, адмова ў кесаравым сячэнні, адмова ў анестэзіі. Спіс можна працягваць.
1: Як вынік, цяжкі стан новароджаных і саміх жанчын, якім даводзіцца гадамі прыходзіць у сябе пасля радавых траўмаў, і фізічных, і псіхалагічных.
2: У каментарах пад такімі гісторыямі многія прызнаюцца, што пасля перажытага досведу іх ніхто не прымусіць нараджаць.
1: Дык што хаваецца за такім стаўленнем да жанчын у радзільнях, асабліва калі ўлічыць, што дзяржава ўсімі сіламі заахвочвае беларусак станавіцца маці.
2: У межах праграмы «Беларусь-2030» тэму абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і доктар-гінеколаг Станіслаў Салавей.
3: Вопрос, который, наверное, задали бы многие белорусские женщины к вашей ипостаси акушера-гинеколога, да? Вот эти жалобы на не очень хорошее отношение, обращение...
4: На откровенное хамство, давайте говорить проще. И насилие в родах.
3: Именно. Это объективно, потому что...
4: Объективно.
3: Потому что ГОСы пытаются рассказать, что это такой, значит, потребительский экстремизм вот в медицине, да?
4: Бьет, значит, любит. Можно продолжить примерно.
3: Типа того, так. Да. В лучших, своими лучшими побуждениями пытался, так сказать, нарушение не выявлено.
4: С точки зрения здравоохранения, которое есть в Беларуси, а в чем вообще проблема? По факту, мама здорова? Ребенок здоров? Да каков жив?
3: Ну, мама в смысле.
4: Жива?
3: Да.
4: Жива. Ребенок жив?
3: Жив.
4: Более-менее здоровый? Какие тогда вообще вопросы? Вы что, сюда пришли, чтобы вам по головке гладили? Вот сделали? Радуйтесь. Примерно то же самое, что стоматологи без обезболивания. Ну, сделают. Зубы-то здоровы. То, что вы при этом страдаете, какое у вас дело? То есть объяснить...
3: Ну, ладно, страдаем, но хуже же результат. Все медики говорят, стоматологи, что если не обезболивать, получается хуже, потому что пациент дергается без...
4: Хуже...
3: Не досверлим.
4: Нет, хуже, чем что? Пациент... С пломбой. Какие вопросы? Так и здесь. Ведь если мы, допустим, поговорим, к примеру, с англичанкой и скажем, что эпидуралка – это, ну, не то, что по желанию, это будет вопрос в смысле, как вот, а вот, ну, как? То есть человек отказывается от эпидуральной анестезии, это, ну, ладно, ну, хорошо, отказывайтесь. В Беларуси попробуй еще ее добейся без, если нет, на то не редких и, не дай бог, встречаемых медицинских ситуаций. Цель нормального здравоохранения – помочь человеку и в идеале им, не только его физическому состоянию. Там есть очень старые эти красивые легенды про если не стало больному легче после разговора с врачом, но все это оставим для, как будто правильно выразиться, уже другой дискуссии. В глобальном плане все очень просто. А какой смысл белорусскому здравоохранению меняться? То есть у нас очень жестко карают за любые косяки с акушерской помощью. Это прям слетают и ночмеды по тюрьмам таскаются, и заведующие. Поэтому женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы, и чтобы я при этом не сел. Поэтому нахамить, нагрубить, ну, вместо обезболивающего можно наорать. А что ты сделаешь? Нет. Во-вторых, зарплата врача зависит или медсестры от этого? Нет. Ты можешь к какому-то другому роддому пойти, если захочешь. Ну, можешь, но это нужно платить там деньги и прочее. И там будет примерно то же самое. Парадокс. У нас очень сильно снижается количество родов, но у нас до сих пор при том инфраструктуре, что есть в Минске, есть палата там трехместная, к примеру, двухместная. Вот зачем? У нас есть огромный коечный фонд, который мы заполняем искусственно, и при этом создавая просто неудобства, просто потому что мы так привыкли. Отсутствие от бедности и от плохой подготовки обезболивания в родах – это кощунство. Отсутствие нормального инструментария – это кощунство. И стоит понимать, что у нас очень короткий период обучения, и, по сути, врачи дорастают уже в, скажем так, на первом рабочем месте. Соответственно, если все твои коллеги орут на пациенток или обзывают, ну, может, так и надо. И ты же искренне потом пытаешься, ну, да, наверное, ну, если они так делают, значит, ну, работает же. Если там мастер ругается матом, когда бьет молотком, значит, так, наверное, и секрет. То есть, это такой откровенный пережиток, с которым очень сложно бороться, но стоит понимать, не проблема во врачах. Это проблема в обществе. Не приходит в медицинский университет на отбор. Вы там хотите грубить, хамить? Да, вы акушер-гинеколог. Вы там ненавидите женщин? Вы акушер-гинеколог. Что происходит за эти там 7 лет, что мы получаем твоих врачей? Но это не с этим подростком проблема, который пришел в медицинский. Это, к сожалению, это то, что у нас имеется.
1: Медицинский садизм у относенных до тяжарных – одна из проблем белорусской медицины, якую необходимо вырешать, як мага хучей, кажет доктор-гинеколог Станислав Соловей. А про иншие проблемы далее у программе «Евразум» и размове с доктором журналистки Ольги Лойко.
3: Когда мы говорим об эффективности системы, понятно, что есть разные объективные критерии, да, там и на душу населения, и по проценту ВВП, понятно, да, но есть еще такой показатель работы системы, как коррупция или подозрение в ней, да, и вот, ну, белорусские медики, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной.
4: Системная ли проблема коррупции в автократии, ну, или в диктатуре? Ну, конечно, это системная проблема. И если говорить, в принципе, про коррупцию, понятие коррупции может очень сильно разниться от условной Европы и от Беларуси. Например, прокуратура когда-то очень сильно, или Следственный комитет, уже не помню, озаботились тем, что белорусским врачам фармкомпания платит поиску за рубеж на конференцию. Или хирургов забирают, везут там, условно, в Германию или там, в Турцию, учат ставить какой-то протез, какую-нибудь систему иностранную. Это им идет бесплатно, они считают это коррупцией. Во всем мире это в порядке вещей. Фармкомпания заинтересована в том, чтобы их продукцией врачи пользовались, поэтому они помогают им научиться. Понятно, что продукция сертифицирована, все как положено, но они это делают, это не воспринимается коррупцией, но опять-таки оно в том числе не воспринимается, что зарплата за зарплату европейского врача, ну, поехать в Турцию, это как бы не роскошь. Это, ну, захотел, поехал, в чем проблема. Для белорусского нюансы. Про коррупцию, ну, можно привести абсолютно не пахнущий коррупцией факт, что в США есть FDA, организация, которая отвечает за лицензирование всего, что попадает на рынок США, касаемо здоровья. Продукты питания, медицинские изделия, лекарства. То есть эта организация очень мощная, очень влиятельная, и, соответственно, бюджеты там просто астрономические с точки зрения, знаете, лекарства, которые продаются. Это очень большой бизнес, или тем технология. И 9 из 10 последних руководителей FDA почему-то после увольнения сразу же идут на руководящие позиции в Big Pharma. Ну, тут понятно, что они компетентны в любом случае, но очень тонкий вопрос, Бюрская прокуратура 100% зацепилась, что вот специально пошел туда, потому что заранее уже прикормил их, заранее какие-то услуги им делал, и теперь это им возвращается. Можно вспомнить приказы Лукашенко в духе не пускать чиновников в бизнес. В США почему-то коррупция не считается, хотя там очень жесткая налоговая.
3: Ну, там и президенты могут в консалтинг идти, и им за это, в общем-то, ничего не будет.
4: Там есть бывшие президенты, можно уже с этого. Живые.
3: Вот. Это был следующий вопрос на самом деле. Да. Ну, на самом деле, если мы говорим про зарплату медиков, я вот тоже выписала, ищут РНПЦ онкологии в Боровлянах, уважаемое учреждение, ищут медиков на зарплаты от 1800 до 3800 белорусских рублей. Нужен врач УЗИ диагностики 3800, врач-патологоанатом 3800, врач-офтальмолог 3000, врач-лаборант 2500, помощник врача-эпидемиолога 1800.
4: А, напомните, пожалуйста, какая нынче средняя зарплата в Беларуси официальная?
3: Ну, 3000.
4: Если мне не изменяет память, в одном из воевуд в среднем зарплата молодых врачей, пришедших просто в первый год резидентуры, то есть это, можно сказать, наша, ну, условно говоря, что-то похожее на нашу интернатуру, только более долгое, получать зарплату при, в принципе, стандартной нагрузке, то есть не без громадных переработок, а нагрузка более-менее соответствующая средней по стране, получать зарплату в два с хвостиком раза больше, чем средняя по этому же воеводству. Ну, вот точно есть чем сравнивать.
3: Ну, то есть это те самые 7 тысяч в белорусских рублях, ну, если экстраполировать,
4: грубо скажем,
3: соотношение.
4: Грубо скажем, стоит понимать, что в Польше зарплаты врачей уже перебивают все возможные потолки даже здравого смысла, с этим уже пытается строить государство, но это была вынужденная мера. Не потому, что в Польше так любят врачей, хотят для медсестер, хотят, чтобы они жили там лучше всех в стране, а просто потому, что они почему-то заразу уезжают на Запад. Дипломы признаются, язык выучить, ну, тяжеловато, но можно, и просто врачи массово
3: интегрировали. Ну, тем более, если они в школе хорошо учили немецкий, допустим, а здесь в школе все учат немецкий.
4: Ну, грубо скажем, да. Во-вторых, стоит понимать, что европейский диплом, выдан в Европейском Союзе, он, в принципе, равнозначен. То есть ты сдаешь те же экзамены, грубо скажем, на другом языке, и получаешь работу в Германии. Поэтому, хочешь не хочешь, полякам пришлось поднимать зарплаты, снимать ограничения на переработки, И сейчас потиху пошла обратная волна, когда польские врачи из Германии возвращаются просто потому, что... Да, на заработки. Просто потому, что в Германии довольно жестко с переработками. То есть там тот же принцип, что и, например, у диспетчеров, водителей фур. То есть 8 часов ты проехал, водитель фур, будь добр, отдыхай, ты не имеешь права выехать дальше, ты опасен. В Польше это снято просто по той причине, что они затыкали кадровый дефицит. Теперь рынок немножко насытился, поэтому и до врачей, и мигрантов чуть прижимаются условия более уже, ну, не то чтобы тяжелыми, а вменяемые. То есть раньше можно было приехать просто в те места, где ты будешь работать, и если есть 3 года стажа, этого уже хватит, чтобы тебя просто взяли. Сейчас уже изволь предоставить бумагу, что ты официально знаешь польский язык на уровне B1. Это, в принципе, такой немаленький труд. То есть постепенно приходит к тому, что, ну, как должно быть, ну, странно, что врач может не владеть языком, на котором он должен общаться с большинством пациентов. Ну, это опять-таки рынок чуть насытился.
3: Да, но на самом деле, даже если сравнить вот эту зарплату со средней белорусской, что мы, собственно, сразу и сделали, да, ну, честно говоря, вот, ну, это провоцирует коррупцию, вот эту обычную, рядовую, которая даже коррупцией не воспринимается, да, больной пациент, да, ну, я не могу прийти к врачу с зарплатой в 3000 белорусских рублей, и ему, извините, если он мне сделал операцию, да, поставил 2 стента, и я вышла играть в теннис, да, я прям не могу не положить ему...
4: Здесь, опять-таки, стоит понимать разницу, она очень тонкая. С одной стороны, есть вот я иду просто по улице. Вот никого не трогаю. Просто подхожу к прохожему и говорю: слушай, вот тебе $100. Вот просто потому, что я в хорошем настроении, я хочу подарить тебе $100. На! То, что тебе дают сразу коррупционерам, по логике есть все-таки разница между коррупцией, когда я говорю, что хочешь, чтобы я тебе поставил стенты, вот плати $200, или не поставлю. Вот это коррупция в чистом виде, которая должна караться. Если же я выписываюсь и хочу сказать спасибо в виде коробки конфет, бутылки коньяка.
3: Вкусная благодарность фактически.
4: Денег. То да, с одной стороны, это немножко серый момент, потому что попробую найти здесь грань. С другой стороны, если юридически вас не связывают, пациент уже выписался, ну, да, это доход, который, по идее, надо бы декларировать, но по факту все-таки это нельзя ставить знак равно между ними.
3: Безусловно, и я поэтому вот говорю, что это такая, ну, бытовая коррупция, не коррупция, да, но и поймите пациента, да, вот, ну, мне реально оказали услугу.
4: Наследие Советского Союза, по большому счету.
3: Я, ну, я объективно понимаю, вот в Польше мне это в голову не придет, не потому что я тут как-то по-другому мыслю, потому что я прекрасно знаю, что зарплата врача сильно больше моей, и больше айтишниковой, и больше топ-менеджерской в большинстве отраслей, да. И у меня не возникает даже мысли, да. Моего искреннего спасибо абсолютно достаточно.
4: Как говорил один из очень известных оперирующих гинекологов, работающих во Франции, то есть человек с регалиями просто, ну, ему ровных в Европе, может быть, по пальцам одной руки. Он сказал, что, ну, иногда пациентка может мне бутылочку вина принести в качестве благодарности. Ну, это, в принципе, я понимаю. Это не коррупция, просто вот доктор, хочу сказать вам спасибо, и это будет смотреться всеми нормально. То есть, ну
3: это букет цветов, фактически.
4: Да, да, да, да. Просто вот наше вам спасибо, и все понимают, что доктор не бедствует, он не в режиме выживания, он не думает о том, что, как прокормить семью, потому что, ну, я бы не хотел, допустим, умирать под скальпелем у человека, который больше думает о том, как ему платить учебу ребенка, чем о, условно говоря, там, моей печени утрированно. Ну, к сожалению, в Беларуси это факт.
3: Спасибо, Станислав. Спасибо, что были с нами. Это была программа из серии «Беларусь-2030», совместный цикл Банка идей и Еврорадио. В студии были Станислав Соловей и я, Ольга Лойко. Пока.
4: До свидания.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: НАТО ударить по Беларуси у выпадку российской атаки. Як успрымать заяву генерала?
5: Это гучить с белорусского пункта глядзення вельми дренно и прикро.
2: Путин погрожает Европе и целуется с Трампом. Чего чакать Украине?
6: Эти гульни с Путиным для США не являются приоритетом. Для их застается и будет приоритетом супредстояние с Китаем.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 Польши.
3: Система оповещения населения проверяется одразу в четырех областях Беларуси. Белорусская православная громада у Вильни сбирает великую толоку перед дедами. После концерта Макса Коржа у Франкфурте распочали 11 криминальных справ.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 13 по 15 кастрычника система оповещения населения, у тым лику с допомогой электросирен, проверяется одразу у 4-6 областей Беларуси, выникая с поведомления у Министерства по надзвычайных ситуациях. На период с 12 до 13 годин 13 кастрычника была запланованная проверка системы оповещения у Берастейской области. На 13-15 кастрычника аналогичная проверка запланованная на территории Гомельской области, на 14 кастрычника Менской, на 15 Могилевской. МНС отзначила, что проверка необходимая для оценки процессдольности обсталевания и обеспечения готовности системы до экстренного выкористания. Это важная частка системы громадянской обороны. Регулярные тесты позволяют переконаться, что сигнал оповещения досягне адресатов у потребный момент, подкреслило ведомство. До інших тем. До 1 красавіка 2027 года у Беларуси створить одинный реестр экспедиторов. Его уладальником и оператором станет транспортная инспекция. Это предугледжено указом, який 13 кастрычника подписал белорусский диктатор. Трапить у реестр будет каштовать 10 базовых величинь. Зараз это 450 рублей. Унести змены у ранейший запис обыдется у одну базовую величиню 45 рублей. С 1 вересня 2027 года знаходжение у этом реестре будет з'являться необходимой умовой для деятельности на рынку транспортно-экспедиционных послуг, поведомили у пресс-службе диктатора. Белорусский православный приход у Вильни Константинопольского патриархата объявил сбор удельников на масштабную волонтерскую толоку до дядов на свято-ефросиньевских могилках. Про важность инициативы рассказывает святар приходу отец Георгий Рой.
4: Починали мы, бодай, у нас было ведомо могил 15, зараз у нас уже там колясоть. Спадар Тодор Верниковский, який был министром финансов Белорусской Народной Республики. Сергей Павлович, человек, який выдав на белорусской мове закон Божий, по якому навучалися тысячи белорусских детей.
3: Отец Георгий Рой подкреслил глубокий христианский сенс акции. У вымушенном выгнании белорусы прибирают могилы славутых земляков у Вильни с верой у тое, что нехто в Беларуси так само прибере и наведая могилы их уластных протков и свояков.
4: Взять с собой грабли, метевые пакеты и пальчатки, как працавать. Знічы с собой можно взять, как запалить на могилочках. Как наша громада, бодай на 95% складается с таких мушенных выгнанцев с Беларуси. Мы не можем наведать могилы своих родных. Руси так само хтось прибере, наведая.
3: Працы на свято-ефросиньевских могилках распачнутся 17 кастрычника у субботу об 11 године. Толока открыта для усіх аматоров истории и для необыяковых белорусов з усёй Литвы. Подчас толоки, кроме приборки на надгробках, будут замацовываться памятные бел-червоно-белые стужки для ушанования национальной памяти. До криминальной тематики. Полиция Франкфурта на майне распочала 11 криминальных справ после концерта белорусского выканавцы Макса Коржа, який отбылся 10 кастрычника. Про это говорится у отказе мясцовых правоохоўнікаў на запад Deutsche Welle. Усяго подчас концерта и после его затрымали 63 особы. У их проверили документы и провели особистый огляд. У полиции потлумачили, что такие меры лишатся часовым обмежеванием свободы. У большинства выпадков говор и шла про подозрение у нанесения телесных пошкоджений и сопротивление супрацовникам полиции. Претензий до организаторов концерта у правоохоўнікаў нема. У полиции отзначили, что организатор належным чином выконывал свои обовязки подчас мероприемства. У приватности выдалял из его людей, которые порушали правила поводин. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно облачне надвор'я без істотних опадків у регіоні. Температура повітря від плюс 9 до плюс 11 градусів. Вітер заходній, умірений від 3 до 8 метрів за секунду. Уночі температура чекається від 5 до 7 градусів тепла. Облачне надвор'я так само прогнозується, без опадків так само. Температура повітря завтра днем складі від 10 до 12 градусів со знаком плюс. Буде облачно, синоптики прогнозують невеликі опадки у регіоні. Атмосферний тиск буде крыху ніже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: І знову вітаю, дороженьки. Сьогодні 13 кастричника. Жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємну емоцію. Вечоровий час видатного настрою. Як завжди, усім жадаю білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз працює за стерном, знаходиться або добирається просто до пункту призначення. У будь-якому випадку, легкого, де приймам шляху поважаний, будьте, крі ласка, уважливі на дорогах. Гурт «Акут» уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат приемной, якостной, детиковой музыки на вольных хвалях и выключно корыстной информации. Далее нас чекают Shocking Blue, Relict, Boombox, One Republic, Lady Punk, да и інші вибітні виконавці. А уже літерально про 9 хвилин почуем з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Маширей», а крышечку позней, 20.30 поводле белорусского часу, прогушить фелітон Нивы. Заставайтеся с нами, буде цікаво.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Правый поворот у заходнем паушарии. Вітаю шановных слухачов. Покуль европейцев полохают правым поворотом на нашем континенте, у заходнем паушарии свету змагание социалистической ориентации коммунизмом идет полным ходом. У центра уваги опынулися зараз выборы в Бразилии, где громадянское супрацьстояние мае надзвычай вострый характер. Битва за Бразилию у многим будет вызначать дальнейшее развитие всего региону. Нема сумневу, что окромя жорсткого внутреннего змагання у этой кампании моцно задейничаны знешние акторы, найперш США и Китай. Китайское проникнение в Бразилии надзвычай глубокое, и американцы, конечно, імкнуцца вернуть эту вялізную территорию в орбиту своих интересов. Коли на выборах пераможе левый прокитайский пророссийский Лула да Силва, Бразилия протягнет деградовать во всех сферах. Коли ж пераможе Флавию Болсонару, сын ранейшего президента Жаира Болсонару, який теперь зняволены, Бразилия выйдет из усходнего альянсу БРИКС и хутка переориентуется на США. После первого тура выборчей гонки Болсонару незначно опереживает оппонента и все вырашать позиции інших кандидатов, за кого они закличут голосовать у другим туры, и он пройдет 25 кастрычника. Характерно, что фактично на всех опошних выборах у Латинской Америцы верх берут силы, которые называют правыми альбо нават ультраправыми, и при тем пераможцу летні всюды вызначае фотофініш. Грамадства і палітычныя супольнасці падзелены блізка да адзнакі 50 на 50. Давайте зараз прыпомнім гэтыя вынікі, каб лепш зразумець сітуацыю. Апошнімі всеагульнымі выбарамі ў Балівіі сталі выбары прэзідэнта і парламента, якія прайшлі ў жнівні і кастрычніку 2025 году. Па іх выніках новым кіраўніком краіны быў абраны ранейшы сенатар Родриго Пас Перейра, який прадстаўляў цэнтрысцкую хрысціянска-дэмакратычную партыю. Яго перамога паклала канец амаль 20-гадоваму дамінаванню силов социалистической ориентации. У листопаде 2025 году аналогичные выборы прошли в Гондурасе. Подлик голосов был надзвычай напруженным. У вынику новым президентом краины был обранный консерватор Насры Тита Асфура, який представляет национальную партию Гондураса. Его поспех вернул до влады правые силы, изменивши левый урад политика с символичным прозвищем Сиомары Кастро. Что цікаво, у Гондураса поводле Конституции другий тур не предугледжены, тому пераможца вызначается одразу простой большинёй голосов. Новый курс администрации Асфуры ориентованы на тесную супрацу с Вашингтоном, экономичный либерализм и узмацнение внутренних меров безпеки. У Колумбии президентские и парламентские выборы прошли в соковику травни и червени 2026 году. По выниках голосования новым президентом державы был обранный правоконсервативный адвокат и бизнесовец Абеларда Дела Асприлья, и он сменил на посаде левого керовника Густава Петра. Перевага переможцы сталася минимальной. У Перу у красовику и червени бягучего года прошли два туры выборов. Параллельно с визначением нового лидера краины у першиню за долгий час выбирали и двухпалатный парламент. Новым перуанским керовником стала лидерка консервативной партии «Народная сила» Кейка Фухиморы. Ее перевага над левым претендентом Робертом Санчесом, який узначальвал блок разом за Перу, склала меньше 0,5%. На початку нібыта перемагал Санчес, але вырашальными стали бюллетени за мяжи, якія принесли урэшце Викторию Фухиморы. Тым, кто цікавится политикой давно, гэтае прозвище знаёмае. Некалі державой кіраваў ее батька Альберта Фухиморы. Той дзеяў яшчэ ў 20-м стагоддзі, быў досыць аўтарытарным, правёў гаспадарчыя рэформы і бязлітасна змагаўся з радыкальнымі камуністычна-тэрарыстычнымі групоўкамі. Што да дачкі, то яна стала прэзідэнтам толькі з чацвёртай спробы. Па фактах гэтых усіх выбараў атрымліваецца, што цяперашняя амерыканская рэспубліканская адміністрацыя паспяхова дамагаецца сваіх інтарэсаў амаль ва ўсіх краінах вялізнага рэгіёну. Аргенціна пасля абрання керівником Хав'єра Мілея уже тривалий союзник США. У Венесуелі здійснений імклівий фактично переворот і поворот. На шарзі кардинальна зміна влади на Кубі. Застаються Мексика на чолі з соціалістичною президенткою і ущент деградована у виніку комуністичної революції держава Нікарагуа. Але ключовими виборами зараз є згадані вибори у Бразилії, ну і, звісно, листопадовські, власне, у Конгрес США. Владимир Хильманович для Белорусского Радио Рация.
2: Рация з Нівой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польщі Нива.

0: и певаков в Мельникове над Бугом, фестиваль «Романовка» и много-много чего иншого. А студия фольклору «Жемерва», летняя школа традиций, которая около 1000 детей перешла через ей. Эти особи тоже нашли свое место часто в нашей просторе культурной.
1: Теперь уже трошки и с братом, и с иншими трохи дзейничаем. Может трошки иначе, бо каждое поколение ма свой некий такий погляд на то, что треба робить. Так як мы просто спадши на ёсть, а мы, ну, так, уже 3 года робим Барнфилд фестиваль, и то на фоне музея усё идзе. Так что думаю, что так. И гэта и уже думаю, что ёсть, бо любим гэта месца.
2: И музей будет все равно белорусским, так, при любым поколении?
1: Ну так, ну, музей белорусов подляша, так что, как бы, белорусы его створают, что ёсть белорусский музей.
2: Так и назавжды будет, так, белорусский музей.
1: Ну, так, ну, белорусов подляша, так что, как бы мог не быть белорусским.

0: На хвалях Белорусского радио «Рация» прогучал репортаж Юрки Ляшчынскага и Вольги Сямашкі.
1: Студия «Воды», «Центр свету» надалей.
2: Радио «Рация» запрашае на репортаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Сейм Литвы хоча забаранить громадянам и фирмам Беларуси набывать нерухомость каля стратегичных объектов. Польша виноватила российские спецслужбы у подпали станции Starlink под Варшавой. Организаторы фестивалю «Бардовская осень-2026» обвестили пераможцу конкурсу выканавцев.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с политичных поведомлений. Сейм Литвы почав разгляд законопроекту, який забороняє громадянам Беларуси и России, что не мають часового ці постоянного дозволу на жихарство, набывать у Литве нерухомость, размещенную у охоўнай зоне предприемства, объектов и майомости, важных для забезпечения национальной безпеки, пише выдание БНС. Закон не будет иметь силу только у выпадку, коли громадяне Беларуси набывают майомость у спадщину. Пропонуют заборонить громадянам Беларуси и России, особам, якія там живут, и юридичным особам гэтых краин, публичную деятельность у галине адукации, науки, культуры, спорту, мастацтва и забав, коли гэты особы ведут деятельность на оккупованных территориях Украины, прямо або ускосно подтримывали агрессию России супраць Украины. Обмежевание не закрануть особ, якія на згаданых территориях явно выступали супраць агрессии, оккупации ці аннексии, публично демонстрировали осуджение гэтых деяний и свою деятельность объективно не спрятали прияли реализации интересов оккупационных улад. Польша обвинила российские спецслужбы у подпали станции Starlink под Варшавой. Подозреванные двое громадян Турции были арештованы у Германии. Про это пишет выдание «Дождь». У нас нема сумнева, что за этим актом диверсии стоят российские спецслужбы, заявил министр, который курирует деятельность спецслужб Польши Томаш Симоняк. С початку полномасштабной войны в Украине по всей Европе зарегистрировали больше за 210 инцидентов, которые заходные чиновники лишат диверсиями, связанными с Россией. До новин культурного життя. У межах 31-го фестивалю «Бардовская осень» ладился конкурс белорусской авторской песни. Як и летость, его пераможцу вызначила публика про голосование у социальных сетках. Им стала Магдалена Анастасия Левандовская. Магдалене 15 годов, и уже 9 из них она грая на фортепиано. А пошний год створая властную музыку, спевая на верши своей мамы и властные тексты. У ее творчим доробку есть уже перемоги у музычных конкурсах. Первый место у конкурсе «Пиктограммы», организованным Подляжским институтом культуры. Первое место у конкурсе «Белорусская песня для детей». И первое место у конкурсе английской песни «Sing a Song». Так само она отримала узнагороды на агульнопольском фестивале «Big Beat» и воеводском фестивале «Весенный повев». Пераможца отримая грошовую узнагороду и махчимость выступить на сцене фестивалю «Бардовская осень», які намешаны на 23-24 кастрышника у Доме культуры Бельска-Подляжска. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7-й фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
4: Атрымаў грамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 24-м годзе в складе хора «Гома», коли был полный зал, это было вельми классно. И спадзяюся, что моя волонтерская деятельность, она донесла до тех людей, которые не ведали, что будет фест, и те люди пришли. То людей у гэты раз было больше.
3: Як означает Илья Миронов, волонтерство у Вильни зараз квитнее. З'являється эффективной працовной арт-терапией для белорусов у вымушенной иммиграции и ратуя людей от отчувания бессилия после пережитых репрессий.
4: Есть у нас упольность у Вильни, так, проходит мероприемство, удел у волонтерстве, удел у оре, удел, как и дальше у этих мероприемствах, это вельми добрая арт-терапия.
3: Илья Миронов так само закликал белорусов у эмиграции активнейшить, допомагать коллективам и волонтерить у местах своего проживания. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует первоважно в облачное надворье, без истотных опадков в регионе. Зараз температура поветра от плюс 9 до плюс 11 градусов, ветер заходний, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи чекается от 5 до 7 градусов тепла, в облачное надворье прогнозуется, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики прогнозуют невеликие опадки в регионе, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Колодин с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра у середу 14-го кастрычника. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 13 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Іў Мантан, Мары Османт, Стіві Вандер, Пол Саймон з Артам Гарфанкелам, а таксама гурты Чикаго, Ван Хален, Смоукі, Энтрэкс, Дас Іхды, Блок Паті. Далучайтеся! 13 кастрычніка 1921-го нарадзіўся Іў Мантан, сапраўднае імя Іва Ліві, французскі актёр і шансанье. Сваю кар'еру ён пачаў як спявак у кінатэатрах, клубах і мюзік-холах. У 44-м годзе яго заўважыла Эдіт Піаф. На некаторы час Мантан, які быў маладзейшы за Піаф на 6 гадоў, становіцца палюбоўнікам вялікай спявачкі, а яна – настаўніцай маладога выканаўцы. Цікавы факт – Іў Мантан стаў першым у свеце співаком телевізійны выступ, якога трансляваўся праз спадарожнік. Гэта адбылося 10 ліпеня 62 года падчас першай пробнай трансляцыі са спадарожніка Телстар. Падчас трансляцыі, арганізаванай амерыканцамі, французы без папярэджання перадалі на спадарожнік свой сігнал, ледзь не справакаваўшы дыпламатычны скандал, і амерыканскія тэлегледачы раптам убачылі на сваіх экранах Іва Мантана.
6: Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient tout seul.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 13 кастрычника 1948-го народился Питер Дэвид Спенсер, британский музыка и автор песень, наибольш вядомый як бубнач гурта «Смоуки» з 73-го до 86-го года. Гэты британский гурт был заснаваны у 65-м годе и атрымаў вядомасць у Европе у 70-х годах. Бадай одной из самых популярных песень гурта да гэтай пары з'яўляецца «Living Next Door to Alice», якая першапачаткова у 72-м годе была запісаная аўстралійскім вакальным трио New World и досягнула 35-го места у австралийском чарте. Але у 76-м яе записали Smokey, и она стала хитом во всем свете.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 13 кастрычника 1960-го народился Джоуи Беладонна, соправдное имя Джозеф Белардини. Американский музыка, вокалист и бубнач, наибольш вядомы своим уделом у гурте Anthrax. И он был вокалистом Anthrax с 84 по 92 год и лечится удельником классичного склада гурта. Покуль Беладонна выступал с Anthrax, коллектив три разы номиновался на музычную премию Грэмми, а сам Джоуи два года запар признавался номером один у жанры метал по версии часопіса Metal Forces. 10 траўня 2010-го официально было обвешчано об вертанні Джоуи Беладонны у Anthrax. Послухаем, бадай, одну з самых вядомых песень у выкананні Anthrax – «Got the Time». Гэта кавер-версія песні Джо Джексона, якая потрапіла на альбом Anthrax 90-го года «Persistence of Time».

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кроп.ком.

0: настроение. Мы твои сябры, ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.